0: я саниševe. Чем сакута срово чемере?
1: Сагамосепсе.
2: Ме расверчи, расмематлеви. Чем могодили система помарали? Верзенба моигоне.
3: Да, нет, так. Пошарди. Дай свене сач.
1: Киномани, ჩვენებურზე.
4: Аминда да ძვენებში.

0: Твой машина стоит в соседнем дворе.
1: Я так думаю.
2: Слушай, я вам одну историю.